Приехавши в Загреб, задовольство свега рад. На девойку из Хрваца налетио сам так.